0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: возьми меня с собой.
1: Радио Омега. Там, где музыка прежде всего.

0: Реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Ситилига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Во всех супермаркетах «Миндаль» лето закончилось, а сезон мороженого продолжается. Мороженое «Сампо» в рожке с клубникой. 120 граммов. Всего 49,99. За такую цену лето можно немного продлить. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
5: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою? В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 500-520.
6: Центр кровли.
7: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
1: Алтын спецодежда – ваш проверенный эксперт в мире спецодежды. Консультации и подбор защитной одежды и обуви по телефону 8 800 550 23 24. Подробности на сайте altinsys.ru.
2: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: Автозаводский рынок приглашает за вкусными и полезными для здоровья натуральными продуктами от производителя и поставщиков Самарской области. Свежее мясо и рыба, деревенское молоко и сметана – настоящий мед с пасеки. Каждую неделю скидки до 50%. Работаем ежедневно. Автозавод. Русский рынок. Нас выбирает город. Приглашаем арендаторов к сотрудничеству.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.
6: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 99 FM. В Тольятти 9 часов.
1: На радио Омега прогноз погоды. В течение дня в Тольятти ясно будет. Без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Температура днем плюс 19-21.
2: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: 5555555.
1: Все для безопасного труда на нефтехимических предприятиях города. Привези и стропы для защиты от падения с высоты, промышленные противогазы и фильтры, рабочая одежда и защитная обувь. Алтын спецодежда. Наш сайт altinsys.ru.
2: Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
3: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
2: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
3: Записывай. 69-62-85.
4: Центр Кровли.
5: Весь кинозал в твоих руках. Хватит делить экран с незнакомцами и ловить блики от телефонных экранов. В Море Синема кино – это твоя личная вселенная. Арендуй кинозал на специальных условиях для свидания, встречи с друзьями или кинособытия. Оставь заявку на море.фильм. 16+.
6: Море Синема Тольятти, город Тольятти, Автозаводская шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
7: Телефон рекламной службы 500.

0: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
1: 19 сентября 1954 года торжественно открылся Волгоградский планетарий, третий в СССР после Московского и Киевского. Город возрождали из руин, и планетарий, проект которого разработали архитекторы из ГДР, был призван стать еще и символом мира. Его здания – синтез стиля сталинские ампиры и темы космоса. У парадного входа – колонны, на фасаде – барельефы с портретами Коперника и Циолковского, а на куполе – последняя работа знаменитого скульптора Веры Мухиной, скульптура под названием «Мир». Женщина со снопом колосьев и голубем. И стоит Волгоградский планетарий на пересечении улиц Мира и Гагарина. Купол служит экраном. На нем транслируют астрономические фильмы с обзором в 360 градусов. В музее есть глобус Луны и макеты искусственных спутников Земли, метеориты и маятник Фуко, который можно двигать и наглядно показывать вращение Земли. В башне обсерватории высотой 26 метров установлен 12-дюймовый телескоп-рефрактор, и в ясную погоду можно разглядеть пятна на Солнце, детали поверхности Луны, планеты, скопления звезд и туманности.
0: Реклама.
2: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только 16 по 30 сентября. Сливочное масло «Брест-Литовск» 82% жирности по суперцене 169,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
5: Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов «Дипал». Экономьте на бензине. «Дипал» заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой «Дипал» в «Арена Авто Тольятти». Звоните. Тольятти. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте «Арена Авто».
7: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
8: Телефон рекламной службы. 510-210.
9: Радио 1.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Овен, отличное время для того, чтобы поддержать семейные контакты. Встречи с родственниками пройдут гладко и конструктивно. Тельцы, позаботьтесь о безопасности личной информации. Время сменить пароли и, возможно, удалить слишком личные фотографии. Близнецы. День сложного баланса интересов. Придется лавировать между желаниями других и тем, к чему тянет вас самих. Раки. Хороший день для того, чтобы разобраться со взаимными обязательствами перед родственниками. Вы можете освободиться от ненужного груза. Львы. Отношения с родственниками или супругами могут временно зайти в тупик. Не лучший момент для серьезных разговоров. Девы, не стоит делать покупки, особенно крупные. Даже если они давно планировались, что-то может пойти не так. Весы, не время принимать окончательные решения. Придется пожить в ситуации неопределенности еще какое-то время. Скорпионы, возможно, раздоры с близкими. Ситуация накалится независимо от вашего желания. Будьте осторожны. Стрельцы, приготовьтесь к бытовым сложностям. Впрочем, возможно, вы просто затеете или ремонт, или генеральную уборку. Козероги, возможно, споры из-за денег. Точно не стоит ничего тратить, тем более на развлечения. Неудачный день для покупки туров и билетов. Водолеи, день взаимных претензий. Вам будет сложно удержаться от ссоры с родственниками, так же, как и им. Рыбы, могут всплыть прошлые ошибки и нерешенные вопросы. Крайне рекомендуется в этот раз довести дело до конца.
0: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: От Ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство «Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
2: Сколько тебе лет?
3: Три.
2: А сколько будет? Один плюс один?
3: Три.
2: Что три?
4: Гортензий будет три при покупке двух.
5: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
2: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
3: Три.
5: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Целый миллион капель.
3: Миллион капелек.
4: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
5: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой «Миллион капелек», источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027, 919.
6: Лето в минус, скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.
7: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 10 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды. В течение дня в Тольятти ясно будет, без осадков, ветер неустойчивый и слабый, температура днем плюс 19-21.
2: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Легендарная Toyota Celica возвращается. Восьмое поколение модели уже вовсю гоняет на секретных испытаниях в Японии. Машина сохранит классический задний привод, но будет и полный. Также можно будет выбрать механическую коробку передач или автомат. Под капотом новые мощные турбомоторы. Топовая бензиновая версия выдаст 400 лошадиных сил, а гибрид — 500. Правда, этот ракет, скорее всего, выйдет ограниченным тиражом. Визуально это будет агрессивный, но очень узнаваемый силуэт. Премьерный показ ожидается в следующем году. Вспомни, что для молодежи начала нулевых Селика была почти иконой. Чаще всего они были праворукими и стоили относительно доступно. Молодые горячие водители выжимали из них все соки. Встретить Селику без вмятин или следов ремонта было почти невозможно. А в популярной компьютерной игре Need for Speed Селика была одной из любимых моделей виртуальных гонщиков.
1: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.

0: 'Cause I will leave the light on.
1: Спасибо, что выбрали Радио Омега.
2: 106,9 FM.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 19 сентября – Международный день подражания пиратам. Праздник придумали в 1995 году два американца из штата Орегон. Но он стал широко известен только в 2002, когда о нем написал публицист Дэйв Барри. В 2003 вышел первый фильм «Пираты Карибского моря», и пиратская тематика стала очень популярной. Одним из самых известных реально существовавших пиратов был Эдвард Тич по прозвищу «Черная борода». Он орудовал в начале 18 века в Вест-Индии и на восточном побережье Северной Америки. Захватил французский невольничий корабль «Конкорд», переименовал в «Месть королевы Анны», установив 40 пушек и набрав команду в 300 человек. Свою густую черную бороду он часто заплетал в косички и перевязывал лентами, а во время боя вплетал в нее зажженные фитили для эффекта устрашения. Считается, что черная борода пленников не убивал, а только грабил.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
5: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Вырезка свиная «Мираторг» 399,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега.
1: Если нравится музыка радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 11 часов.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Омега» – ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата – 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы – 3 дня через 1, с 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Телефон 33 28 88. Сегодня в Тольятти будет ясно, без осадков, ветер неустойчивый, слабый, температура днем плюс 19-21.
2: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 19 сентября 1954 года торжественно открылся Волгоградский планетарий, третий в СССР после Московского и Киевского. Город возрождали из руин, и планетарий, проект которого разработали архитекторы из ГДР, был призван стать еще и символом мира. Его здание – синтез стиля «Сталинский ампир» и темы космоса. У парадного входа – колонны, на фасаде – барельефы с портретами Коперника и Циолковского, а на куполе – последняя работа знаменитого скульптора Веры Мухиной, скульптура под названием «Мир». Женщина со снопом колосьев и голубем. И стоит Волгоградский планетарий на пересечении улиц Мира и Гагарина. Купол служит экраном. На нем транслируют астрономические фильмы с обзором в 360 градусов. В музее есть глобус Луны и макеты искусственных спутников Земли, метеориты и маятник Фуко, который можно двигать и наглядно показывать вращение Земли. В башне обсерватории высотой 26 метров установлен 12-дюймовый телескоп-рефрактор, и в ясную погоду можно разглядеть пятна на Солнце, детали поверхности Луны, планеты, скопления звезд и туманности.
1: Реклама.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал» – второй этаж. ТЦ «Хитон» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Шампиньоны свежие – 119,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
5: Разговариваем с клиентом на его языке. ТИСО. Обслуживание компьютерной техники юрлиц. Решение любых, да, любых IT-задач. И очень, очень разумные цены. ТИСО. Профессионалы своего дела. Уже более 15 лет. Телефон горячей линии 63 20 36.
6: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
7: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
8: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
9: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
10: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров» с 18 сентября по 4 октября у полцирка УТРЦ «Паркхаус». Ноль пес.
11: Телефон рекламной службы 510-210.
12: Радио «Омега».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Овен, отличное время для того, чтобы поддержать семейные контакты. Встречи с родственниками пройдут гладко и конструктивно. Тельцы, позаботьтесь о безопасности личной информации. Время сменить пароли и, возможно, удалить слишком личные фотографии. Близнецы, день сложного баланса интересов. Придется лавировать между желаниями других и тем, к чему тянет вас самих. Раки, хороший день для того, чтобы разобраться со взаимными обязательствами перед родственниками. Вы можете освободиться от ненужного груза. Львы, отношения с родственниками или супругами могут временно зайти в тупик. Не лучший момент для серьезных разговоров. Девы, не стоит делать покупки, особенно крупные. Даже если они давно планировались, что-то может пойти не так. Весы, не время принимать окончательные решения. Придется пожить в ситуации неопределенности еще какое-то время. Скорпионы, возможно, раздоры с близкими. Ситуация накалится независимо от вашего желания. Будьте осторожны. Стрельцы, приготовьтесь к бытовым сложностям. Впрочем, возможно, вы просто затеете ремонт или генеральную уборку. Козероги, возможно, споры из-за денег. Точно не стоит ничего тратить, тем более на развлечения. Неудачный день для покупки туров и билетов. Водолеи, день взаимных претензий. Вам будет сложно удержаться от ссоры с родственниками, так же, как и им. Рыбы, могут всплыть прошлые ошибки и нерешенные вопросы. Крайне рекомендуется в этот раз довести дело до конца.
3: Тольятти, 106.9 FM. Радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти полдень.
1: На радио Омега о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь август. На школьном базаре скидки до 50% на одежду, обувь и рюкзаки, а также еженедельная скидка выходного дня. Минус 10% на все в столовой рынка и отделе бистро. Автозаводский рынок приглашает за покупками на Революционную 1. 20 сентября, воскресенье, в Тольятти ожидается переменная облачность, без осадков, ветер неустойчивый и слабый, температура сегодня ночью до плюс 12, завтра днем плюс 19-21.
0: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: 5555555.
1: Сколько тебе лет?
2: 3.
1: А сколько будет 1 + 1?
2: 3.
1: Что 3?
3: Гортензий будет 3 при покупке 2.
4: Весь сентябрь в питомнике Ёлы-Палы при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
1: Ёлы-Палы. Вот это арифметика.
2: 3.
4: Ёлы-Палы. Фермерская 14А.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Мамонты существовали на нашей планете неисчислимо долгое количество лет, пока не исчезли. Причины их вымирания, кстати, до сих пор не ясны. Одновременно с мамонтами вымерли еще 24 вида животных. Сегодня мамонты. Мамонты появились примерно 1,5 миллиона лет назад и вымерли примерно 8-10 тысяч лет назад. Но на российском острове Врангеля карликовый подвид мамонтов существовал еще 3,5-4 тысячи лет назад. Эти животные жили, когда древние египтяне строили свои пирамиды. По размерам мамонты были сравнимы со слонами, кроме североамериканского подвида, который достигал высоты 5,5 метров и масса 12 тонн. Это больше любого слона. Именно таким мамонтом, судя по всему, был Мэнни из ледникового периода. От холода мамонтов защищала не только лохматая шкура, но и расположенный под ней слой жира толщиной 8-10 сантиметров. Именно жир, а не мясо, кстати, был основой питания древних людей. На чистом мясе люди быстро погибали. Сами мамонты питались травой и злаками, и их плоские зубы от такого меню довольно быстро приходили в негодность. Зубы мамонтов обновлялись 5-6 раз за жизнь, так же, как это происходит у слонов. Мамонты ели столько же, сколько слоны, но были гораздо эффективнее в энергосбережении. Африканский слон тратит колоссальное количество энергии на охлаждение тела в жару. Мамонты жили в режиме термоса, практически не теряя тепло. Из-за этого мамонтам требовалось меньше калорий на килограмм веса. В отличие от африканских и азиатских слонов, уши мамонтов были очень маленькими. Это защищало их от обморожения в суровом климате. Бивни мамонтов прочнее и длиннее, чем слоновьи. Бивни длиной до 5 метров, не знаю, можете ли вы себе такое представить, позволяли мамонтам разгребать глубокий снег и добывать скрытую под ним еду. В бивне записана вся личная история мамонта. Распилив бивень, ученые могут узнать, в какую неделю жизни мамонт голодал, когда у самки были роды, каков был точный маршрут миграции, это узнают по химическому составу съеденной травы, и в какой именно день года животное погибло. Кровь мамонтов содержала природный антифриз. Гемоглобин мамонтов был генетически модифицирован так, чтобы бесперебойно снабжать конечности кислородом даже при температуре воздуха минус 50. И что на первом месте? У мамонтов на спине был горб, в котором они накапливали запасы жира на случай голодных или особо холодных периодов. Так же делают и современные верблюды.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Спасибо, что выбрали 106.9 FM.
4: Это радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой на 106.9 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
3: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
4: Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
5: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Кредит предоставляет по услугам. Подробности на сайте arenaauto-changanauto.com.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.

0: Реклама. Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». «ГАК GS8». Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер «ГАК» в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. «ГАК». Всегда уверен. Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобили «ГАК GS8» 2025-2026 года выпуска. Выгода действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
1: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Вырезка свиная «Мираторг» 399,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио «Омега».
3: Инструментальная музыка. На радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 13 часов.
1: На радио «Омега» о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3 дня через 1 с 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство. Полный соцпакет. Телефон 33-28-88. 20 сентября, воскресенье, в Тольятти ожидается переменная облачность, без осадков, ветер неустойчивый, слабый, температура сегодня ночью до плюс 12, завтра днем плюс 19-21.
2: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.
3: 5 песен о любви на радио «Омега» украсят ваш день.
2: На радио «Омега» 5 песен о любви.

0: Реклама.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Во всех супермаркетах Миндаль. Сыр Ламбер. По цене, от которой аппетит становится еще лучше. 1 килограмм. Всего 899,99. Хорошего сыра должно быть много. Особенно с нежным сливочным вкусом. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
4: Лето в минус. Скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте жалюзинск.ру.
5: Свет мой зеркальце скажи, да всю правду доложи. Хороша ли сегодня я?
6: Ты краше всех, жена моя.
5: Знаешь, дорогой, купил бы мне зеркало, я бы не спрашивала.
7: Магазин «Тысяча мелочей». Тысяча товаров для сказочного дома.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 5555555.
1: Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66-97-97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Радио Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 19 сентября – Международный день подражания пиратам. Праздник придумали в 1995 году два американца из штата Орегон. Но он стал широко известен только в 2002, когда о нем написал публицист Дэйв Барри. В 2003 вышел первый фильм «Пираты Карибского моря», и пиратская тематика стала очень популярной. Одним из самых известных реально существовавших пиратов был Эдвард Тич по прозвищу «Черная борода». Он орудовал в начале 18 века в Вест-Индии и на восточном побережье Северной Америки. Захватил французский невольничий корабль «Конкорд», переименовал в «Месть королевы Анны», установив 40 пушек и набрав команду в 300 человек. Свою густую черную бороду он часто заплетал в косички и перевязывал лентами, а во время боя вплетал в нее зажженные фитили для эффекта устрашения. Считается, что черная борода пленников не убивал, а только грабил.
3: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
7: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
8: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
9: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Диего. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Комфортная, качественная и недорогая экипировка для рыбалки и охоты бренда «Вожак» в магазинах «Алтын спецодежда». Ждем вас! Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 79-27-28.
3: Кажется, мы знаем, чему дети обрадуются больше будильника по утрам. Во всех супермаркетах миндаль. Паста Нутелла 350 граммов. Всего 349,99. Намазать на тост, добавить к блинчикам и начать день со сладкого настроения. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только 16 по 30 сентября. Идеальный подарок для учителей – конфеты «Дав» по суперцене 199,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
1: Сколько тебе лет?
2: Три.
1: А сколько будет? Один плюс один?
2: Три.
1: Что три?
3: Гортензий будет три при покупке двух.
4: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
1: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
2: Три.
4: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
5: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
6: Хочу купить я унитаз.
7: А мне нужна плита.
6: Мне нужен перфоратор.
7: А мне сковорода.
6: Для всей семьи найдется тысяча вещей в любимом магазине «Тысяча мелочей».
7: Магазин «Тысяча мелочей». Товары для дома и сада.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио Омега.
8: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 89 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио «Омега» о погоде на завтра. В воскресенье 20 сентября в Тольятти ожидается переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура сегодня ночью до плюс 12. Завтра днем плюс 19-21.
2: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: 5555.
1: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Автозаводский рынок приглашает за вкусными и полезными.

0: Автозаводский рынок. Нас выбирает город. Приглашаем арендаторов к сотрудничеству.
1: Свет, мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Хороша ль сегодня я?
2: Ты краше всех, жена моя.
1: Знаешь, дорогой, купил бы мне зеркало, я бы не спрашивала.
3: Магазин «Тысяча мелочей». Тысяча товаров для сказочного дома.
4: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». «ГАК GS8». Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер ГАК в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. ГАК. Всегда уверен.
5: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобиле ГАК GS8 2025-2026 года выпуска. Выгода действительна до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Реклама. От ленинградского рок-подполья до стадионов всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство «Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 18+.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алты». Первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66-97-97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: Весь кинозал в твоих руках. Хватит делить экран с незнакомцами и ловить блики от телефонных экранов. В «Море Синема» кино – это твоя личная вселенная. Арендуй кинозал на специальных условиях для свидания, встречи с друзьями или кинособытия. Оставь заявку на mori.film.
4: 16+. «Море Синема» Тольятти. Город Тольятти. Автозаводское шоссе, дом 6. ОГРН 114-632-456-07.
5: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 18 сентября по 4 октября. Купол цирка у ТРЦ «Паркхаус». 0+.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 106.9 FM. Радио Омега.

0: Новое шоссе, 8.
1: Нет сисадмина в штате? В IT-секторе компании неразбериха? Команда профессионалов спешит к вам на помощь. IT-компания TISO. Обслуживание компьютерной техники юрлиц, монтаж локальных сетей и систем видеонаблюдения. TISO. Индивидуальный подход. Приятные цены. Телефон 63 20 36.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио Омега.

0: Реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Алтын спецодежда. Надежная защита для сварщиков. Костюмы сварщика, ботинки с защитой, удобные краги, современные маски. Ваша безопасность – наш приоритет. Звоните 78 24 23. Наш сайт altinsys.ru.
3: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только с 16 по 30 сентября вас ждет эскимо в шоколаде от Сампо по суперцене 29,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
7: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни-С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по Совкомбанк. Подробности на сайте arenaauto.changanauto.com.
8: Сколько тебе лет?
9: Три.
8: А сколько будет? Один плюс один?
9: Три.
8: Что три?
10: Гортензий будет три при покупке двух.
11: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
8: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
9: Три.
11: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио «Омега».

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.
2: I've noticed you around. I find you very attractive.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротства граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
3: Во всех супермаркетах «Миндаль». Сыр «Ламбер» по цене, от которой аппетит становится еще лучше. 1 килограмм.

0: килограмм. Всего 899,99. Хорошего сыра должно быть много, особенно с нежным сливочным вкусом. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
1: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». «ГАК GS8». Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер «ГАК» в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. «ГАК». Всегда уверен.
2: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобили «ГАК GS8» 2025-2026 года выпуска. Выгода действительна до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
3: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
4: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
5: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
6: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи.
7: Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
8: Лето в минус. Скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
9: Телефон рекламной службы. 510-210.
10: Радио «Омега».

0: 99 FM. В Тольятти 17 часов.
1: На радио «Омега» о погоде на завтра. В воскресенье 20 сентября в Тольятти ожидается переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура сегодня ночью до плюс 12. Завтра днем плюс 19-21.
2: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: больше музыки. Радио Омега.
1: Почему день

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Реклама. Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
1: Хочу купить я унитаз.
2: А мне нужна плита.
1: Мне нужен перфоратор.
2: А мне сковорода.
1: Для всей семьи найдется тысяча вещей в любимом магазине «Тысяча мелочей».
2: Магазин «Тысяча мелочей». Товары для дома и сада.
0: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио «Омега» о погоде на завтра. В воскресенье 20 сентября в Тольятти ожидается переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура сегодня ночью до плюс 12. Завтра днем плюс 19-21.
2: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: Спонсор программы «Минута драйва» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Hyundai Tucson не просто радикально обновляется, но и расширяет географию сборки. Мелкоузловое производство локализуется в Алматы. Речь идет о полноценном цикле со сваркой и окраской кузовов. Более того, в местном технопарке будут выпускать собственную электропроводку, глушители, сиденья и мультимедиа-системы. В руководстве Hyundai Motor Group заявили, что рассматривают Казахстан как главный производственный хаб для стран СНГ. Первые казахстанские «Тусаны» сойдут с конвейера в декабре следующего года. Напомню, заводы в Алматы и Костанае уже собирают почти всю линейку Hyundai, от «Соната» до «Палисада», а также «Кия» и «Шевроле». Они стали для нашего рынка ключевыми поставщиками корейских автомобилей. Правда, новые правила утилизационного сбора и заградительные пошлины теперь серьезно отражаются и на цене. Возможно, «Тусан» пятого поколения у нас приблизится к премиальному сегменту, по крайней мере, по стоимости.
4: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни-С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не предоставляет паузу в Компан. Подробности на сайте arenaauto-changan.auto.com.
2: Тольятти, 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Реклама.
1: Светлому зеркальце скажи, да всю правду доложи. Хороша ли сегодня я?
0: Ты краше всех, жена моя.
1: Знаешь, дорогой, купил бы мне зеркало, я бы не спрашивала.
0: Магазин «Тысяча мелочей». Тысяча товаров для сказочного дома.
2: Весь кинозал в твоих руках. Хватит делить экран с незнакомцами и ловить блики от телефонных экранов. В «Море Синема» кино – это твоя личная вселенная. Арендуй кинозал на специальных условиях для свидания, встречи с друзьями или кинособытия. Оставь заявку на mori.film. 16+.
3: «Море Синема» Тольятти, город Тольятти, Автозаводская, шоссе, дом 6, ОГРН, 114-632-456-07.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио «Омега».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Смеладоны – это вымерший род саблезубых кошек, живших в Северной и Южной Америке. Они исчезли около 10 тысяч лет назад. Как считается, из-за резких изменений климата и вымирания травоядной мегафауны, особенно мастодонтов и гигантских ленивцев, которые составляли основу их рациона. Сегодня смеладоны, которых мы также называем саблезубыми тиграми. Слово «смеладон» происходит от греческих слов «смиле» – «скальпель» или «опоюдоострый нож» и «адонт», то есть «зуб». Смеладоны имели впечатляющие размеры. Самый крупный вид весил до 400 килограммов и обладал невероятно мощным мускулистым телосложением, больше похожим на медвежье, чем на кошачье. Верхние клыки смеладонов достигали 28 сантиметров в длину и напоминали сабли или мечи. Они выглядывали из пасти даже при закрытом рте. Смеладон мог открывать челюсти на 120 градусов. Сейчас так умеют делать бегемоты и облачные леопарды. А безусловные чемпионы в этом деле – змеи. Они могут открывать пасть на 180 градусов. А вот бегали смеладоны не очень быстро. Как выяснили ученые, у них были очень короткие лопатки. Это значит, что они не могли бегать с высокой скоростью, как современные хищники. Также смеладоны, скорее всего, гораздо меньше, чем современные хищники, полагались на нюх. У них было меньше генов обонятельных рецепторов, чем у обычной домашней кошки. Кроме того, у них было более слабое бинокулярное зрение, необходимое для прыжков по деревьям. Зато были более развиты зоны мозга, отвечающие за слух и координацию лап. Смеладоны имели конкурентов. За той же добычей на Земле охотились фараракосы – птицы ужаса. Это были трехметровые нелетающие плотоядные птицы с очень опасными топорообразными клювами. Они были опасны даже для самих смеладонов. Смеладоны были социальными животными. Некоторые особи доживали до зрелого возраста с тяжелыми врожденными травмами, из чего ученые сделали вывод о том, что эти кошки жили группами и заботились о сородичах, например, приносили им еду. Смеладоны были не способны рычать. Вместо этого они, скорее всего, низкочастотно урчали или мурлыкали, как обычные домашние кошки. И что на первом месте? Название «саблезубый тигр» ошибочно. Смеладоны не состояли в близком родстве с современными тиграми и вообще не были родственниками никаким другим представителям рода пантер.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио «Омега» о погоде на завтра. В воскресенье 20 сентября в Тольятти ожидается переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура сегодня ночью до плюс 12. Завтра днем плюс 19-21.
2: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Мега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Тольятти, встречай! Цирк Виват! С новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 18 сентября по 4 октября. Купол цирка УТРЦ «Паркхаус». Нотпёс.
3: От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 18+.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио «Омега» о погоде на завтра. В воскресенье 20 сентября в Тольятти ожидается переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура сегодня ночью до плюс 12. Завтра днем плюс 19-21.
2: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва. Hyundai Tucson не просто радикально обновляется, но и расширяет географию сборки. Мелкоузловое производство локализуется в Алматы. Речь идет о полноценном цикле со сваркой и окраской кузовов. Более того, в местном технопарке будут выпускать собственную электропроводку, глушители, сиденья и мультимедиа-системы. В руководстве Hyundai Motor Group заявили, что рассматривают Казахстан как главный производственный хаб для стран СНГ. Первые казахстанские «Тусаны» сойдут с конвейера в декабре следующего года. Напомню, заводы в Алматы и Костанае уже собирают почти всю линейку Hyundai, от «Соната» до «Палисада», а также «Кия» и «Шевроле». Они стали для нашего рынка ключевыми поставщиками корейских автомобилей. Правда, новые правила утилизационного сбора и заградительные пошлины теперь серьезно отражаются и на цене. Возможно, «Тусан» пятого поколения у нас приблизится к премиальному сегменту, по крайней мере, по стоимости.
2: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын». Первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
7: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни-С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по Совкомбанк. Подробности на сайте arena-auto.com.
8: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество. Ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство. Профнастил. Черепица. Надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 93-98-93.
9: Центр кровли.
10: Телефон рекламной службы 510-210.
11: Радио Америка.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 108-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
3: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
4: Кажется, мы знаем, чему дети обрадуются больше будильника по утрам. Во всех супермаркетах миндаль. Паста «Нутелла» 350 граммов. Всего 349,99. Намазать на тост, добавить к блинчикам и начать день со сладкого настроения. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
5: Хочу купить я унитаз.
6: А мне нужна плита.
5: Мне нужен перфоратор.
6: А мне сковорода.
5: Для всей семьи найдется тысяча вещей в любимом магазине «Тысяча мелочей».
6: Магазин «Тысяча мелочей». Товары для дома и сада.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день высокой эмоциональности и обидчивости. Берегитесь недоговоренностей и туманных фраз, они могут стать источником проблем. Тельцы, возможны споры из-за денег. Важно все нормально обдумать. Как импульсивные траты, так и сверхэкономия не дадут того, что вам нужно. Близнецы, день мотивации и принятия решений. Пусть это будет на эмоциях. Первый импульс будет дан. Раки, вы справитесь с кризисом, чего бы он ни касался. Больше доверяйте близким людям, они искренне хотят вам помочь. Львы, день страстей и ошибок. Излишняя эмоциональность не просто нежелательна, но опасна. Девы, никаких кредитов и долгов. Этого не должно быть даже в разговорах. Это день принятия важных решений в сфере финансов. Весы, вы можете столкнуться с неприятной ситуацией из-за чужого поведения. Желательно реагировать сдержанно, чтобы не вовлекаться в конфликт. Скорпионы, материальная сторона семейной жизни покажет себя во всей красе. Вам будет сложно найти компромисс в денежных или вещевых вопросах. Стрельцы, день выплаты долгов как вами, так и вам. Также хороший момент для того, чтобы принять важное решение касательно денег. Козероги, могут подвести люди, в которых у вас уже не было особой уверенности. Скорее всего, отношения с ними придется прекратить. Водолеи, день, когда хочется помочь всем близким, но на это нет времени, денег или сил. Вероятно, вы почувствуете усталость и разочарование. Рыбы, вам будет трудно распределить обязанности между домашними. Это может привести к перерасходу энергии и, как итог, к обидам.
0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Ну, очень нескромный выбор спецодежды и рабочей обуви для профессионалов своего дела в сети магазинов «Алтын спецодежда». Заходи! Дзержинского, 68А и Лесная, 36. Наш сайт altinsis.ru.
4: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку Тольятти молоко, сыр «Шевр». Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно.
6: Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю.
5: Сыр «Шевр». Когда хочется чего-то особенного.
7: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
8: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров» с 18 сентября по 4 октября. Купол цирка у ТРЦ «Паркхаус». 0+.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти 21 час.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только 16 по 30 сентября. Идеальный подарок для учителей – конфеты «Дав» по суперцене 199,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
1: Сколько тебе лет?
2: 3.
1: А сколько будет? 1 + 1.
2: 3.
1: Что 3?
3: Гортензий будет 3 при покупке 2.
4: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
1: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
2: 3.
4: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
5: Лето в минус, скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
6: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». ГАК GS8. Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер ГАК в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. ГАК. Всегда уверен.
7: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейдинг. Распространяется на автомобили ГАК GS8 2025-2026 года выпуска. Выгода действительна до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
3: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 22 часа.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический

0: Романтический вечер. 106,9 FM. Радио Омега.
1: Призрачно все в этом мире бушует.

Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега. Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день высокой эмоциональности и обидчивости. Берегитесь недоговоренностей и туманных фраз, они могут стать источником проблем. Тельцы, возможны споры из-за денег. Важно все нормально обдумать. Как импульсивные траты, так и сверхэкономия не дадут того, что вам нужно. Близнецы, день мотивации и принятия решений. Пусть это будет на эмоциях. Первый импульс будет дан. Раки, вы справитесь с кризисом, чего бы он ни касался. Больше доверяйте близким людям, они искренне хотят вам помочь. Львы, день страстей и ошибок. Излишняя эмоциональность не просто нежелательна, но опасна. Девы, никаких кредитов и долгов. Этого не должно быть даже в разговорах. Это день принятия важных решений в сфере финансов. Весы, вы можете столкнуться с неприятной ситуацией из-за чужого поведения. Желательно реагировать сдержанно, чтобы не вовлекаться в конфликт. Скорпионы, материальная сторона семейной жизни покажет себя во всей красе. Вам будет сложно найти компромисс в денежных или вещевых вопросах. Стрельцы, день выплаты долгов как вами, так и вам. Также хороший момент для того, чтобы принять важное решение касательно денег. Козероги, могут подвести люди, в которых у вас уже не было особой уверенности. Скорее всего, отношения с ними придется прекратить. Водолеи, день, когда хочется помочь всем близким, но на это нет времени, денег или сил. Вероятно, вы почувствуете усталость и разочарование. Рыбы, вам будет трудно распределить обязанности между домашними. Это может привести к перерасходу энергии и, как итог, к обидам.
3: Романтический вечер на радио.

0: 106.9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье.

А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Лего. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.